0: мой, на ты юрищей пречистоматы, слыхал мой баты, ой, чипан, чипрота, бичи не вдарати, эй, ну махло, ти домою.
1: Ще не йде, а не йде.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,